0: наш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

В Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. The Platters. Песню «Only You and You Alone» в 1954 году сочинил продюсер и композитор Бак Рэм для своих подопечных группы «The Platters». Причем именно благодаря Рэму эта песня стала хитом. Дело в том, что записывалась «Only You» дважды. Первый лейбл «Platters» не захотел выпускать ее синглом. Год спустя Бак Рэм договорился с новой звукозаписывающей компанией и настоял на том, чтобы именно эту композицию выпустили в первую очередь. Чутье не подвело продюсера. Песня «Only You» поднялась на вершину американского R&B-чарта и провела там почти 2 месяца. The Platters. Only you and you alone.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: Композицию «А Пари» для Ива Монтана написал его друг-исполнитель и автор песен Франсис Лемарк. Этого певца парижане с гордостью называли символом французской столицы. За свою музыкальную карьеру Лемарк сочинил порядка 400 песен, самый известный из которых стал трек «А Пари» в исполнении Ива Монтана.
0: Ив Монтан. «А Пари».
2: À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Едем на новом Тенет Т9. Обсудим условия.
5: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
6: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
4: Принимается. Тогда с меня маршрут.
7: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Тенет Т9. Пространство для главного. От 3 миллионов 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
8: Цена действительно на комплектацию Prime.
9: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, ОГРН, 114-774-652-74-44.
10: 18+.
11: Voya Taishan – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 км пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan – привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
12: АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
14: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: Топ покупок месяца.
16: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
17: А мода C5. Добавить стиля.
18: JQ J7. Впечатлить друзей.
19: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
20: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений.
21: Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок.
20: Discovery. Эксперт в путешествии. Продажи с 1 октября. 16+.
22: Радио Монте-Карло представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия – спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. 3 дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.
23: Вы слушаете

0: Реклама.
1: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений.
2: Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок.
1: Discovery. Эксперт в путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
3: Радио МОН.

0: больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОСК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
5: Эконом свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о туризме. Москва и Китай стали главными направлениями для отдыха россиян в начале ноября. При этом, как сообщает «Известия», более половины россиян планируют провести предстоящие праздники внутри страны. В российском сегменте лидирует столица, которая в этом году обогнала по популярности Санкт-Петербург. Среди зарубежных маршрутов, кроме Китая, спрос на поездки, в которые вырос почти в полтора раза, большой популярностью пользуется Таиланд. Генеральный директор агрегатора туров и отелей «Турвизор» Илья Юртаев перечислил самые популярные направления для отдыха в новогодние праздники у россиян. В новогодние праздники, по его словам, жители страны будут отдыхать в Сочи и Санкт-Петербурге. Кроме того, в лидерах оказались Москва и Подмосковье, Калининградская область и Донбай. При этом турагент подчеркнул, что в прошлом году ситуация была кардинально другой. Тогда россияне выбирали для отдыха, помимо перечисленных мест, еще и кафе. Кавказские минеральные воды, Красную Поляну, а также Казань, Золотое кольцо и Алтай. Юртаев убежден, что внутренний туризм в будущем продолжит развиваться.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технофьюз. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
9: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно. С Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
14: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
13: Обслуживаться у вас можно?
14: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: Идея записать композицию «Something Stupid» дуэтом Фрэнка Синатры и его дочери Нэнси пришла в голову продюсеру певицы Ли Хейзлвуду. Как-то Фрэнк, общаясь с Ли, включил ему эту песню в исполнении Карсона Паркса и Гейл Фуд и спросил, нравится ли ему трек. Хейзлвуда тут же осенило. «Ты должен спеть эту песню с Нэнси. Если ты этого не сделаешь, я сам с ней спою», — сказал Ли Синатре. Долго уговаривать Фрэнка не пришлось.
0: Фрэнк Синатра. Something Stupid.

0: Реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail City на сайте havail.ru. 12+.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Я Пирелли. Беру в колесо.ру.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
11: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
13: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
15: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
16: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
17: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
18: ООО.банк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
19: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
22: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет пасмурно. В утренние часы температура воздуха составит до 17 градусов тепла, днем плюс 23 выше 0. Ветер будет восточного направления до 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
9: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
10: Федоровича вызывали?
11: Ремонт и сборка мебели. 311-61-11.
10: Федорович поможет.
11: 311-61-11.
12: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
13: Без возрастных ограничений.
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы продолжить работу в Белом доме после завершения второго срока. Заявление прозвучало после того, как собравшиеся призвали его остаться у власти еще на 4 года. Во время выступления Трамп связал перспективы американской экономики с результатами промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре. По его словам, победа республиканцев позволит добиться экономических результатов, которых страна прежде не достигала. Американский лидер впервые занял пост президента в 2017 году после победы на выборах 2016 года. В 2020 он проиграл демократу Джо Байдену, однако в 24-м вновь одержал победу и вернулся в Белый дом. Отключение воды запланировано сегодня в Ростове-на-Дону. Воду перекроют в 8:30 утра, а восстановят до полуночи. Под ограничением попадут дома в районе, ограниченном проспектами Буденновским, Ворошиловским, а также улицами Максима Горького и Пушкинской. В водоканале отметили, что специалисты будут подключать многоквартирный дом по улице Пушкинской. Отопительный сезон стартовал в Ростовской области, об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Подачу тепла организовали в соцобъекты Родионова Несвитайского, Матвеева, Курганского, Тацинского, Чертковского и Шолоховского районов. В остальных районах отопление будет включать также поэтапно. На Дону сформировали 354 бригады, чтобы предотвращать аварии, оперативно устранять неполадки. Системы отопления прошли необходимые проверки, сформирован запас топлива. Подготовка к Новому году, приобретение подарков для семьи, друзей и коллег может выйти в 60 тысяч рублей. Речь идет о празднике на 14 человек. Окончательные расходы будут зависеть от выбора подарков, города, магазина и бренда. Стоимость подарка не так важна, как его соответствие интересам, получателям. Коллеге можно преподнести универсальный презент, а вот другу что-то, связанное с его увлечением. Близким – подарок, который позволит провести время вместе. Например, сертификат на совместное впечатление. По данным Центробанка России, курс доллара США 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. В Ростове сейчас пасмурно, туман плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно и 22 градуса тепла. Это все к этой минуте. Развитие событий ровно через час.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темп-Авто», ООО «Автомол».
3: «Темп-Авто» – официальный дилер «Воя». Мы открылись. «Воя» — это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темп-Авто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
4: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 4 балла. Основные затруднения проезда на особенные улицы от 5-й Залповой до 1-й Форматной простоите не менее 15 минут, как и на Вавилова от проспекта Королева до Таганрогской. Задержитесь и на проспекте Михаила Нагибина от Нариманова до проспекта Ленина, на Российской постоять придется от остановки улицы Грисенко до Пановой. Киргизская также медленно движется от Беломорского переулка до страны Советов, при этом загружена сильно проспект Михаила Нагибина, площадь Гагарина и Малиновского в сторону Таганрогской трассы. Желаем вам хорошего пути.
2: Реклама.

0: Больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
5: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Привычка постоянно листать короткое видео может снижать концентрацию внимания. Такое мнение высказала нейропсихолог Елена Миронова в беседе с «Вечерней Москвой». По ее словам, важнее содержание экранного времени. Час чтения книги и час просмотра роликов дают разную нагрузку. Клинический психолог Юлия Ольховская отмечает, у бесконечной ленты нет естественной точки завершения. В состоянии усталости остановиться сложнее. Она советует выяснить, зачем человек тянется к телефону. Ради отдыха, общения или чтобы отложить сложную задачу и подобрать замену. С наступлением осени 60% опрошенных жителей крупных городов реже ездят далеко от дома ради отдыха. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование. Почти треть участников предпочитают проводить свободные вечера и выходные дома. Еще 28% продолжают гулять и посещать кафе, но выбирают места поблизости. У 23% привычки не зависят от сезона, а 17% наоборот осенью чаще посещают городские мероприятия, выбираются за пределы своего района.

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло.
1: Брод-стрит.
2: Историческая улица в Нижнем Манхэттене, которая играет важную роль в американской истории и считается символом финансового мира. Ведь еще в 17 веке она стала центром внутренней и внешней торговли. Сейчас улица относится к финансовому округу Нью-Йорка. История Брод-стрит начинается еще в 17 веке, когда голландцы основали поселение Новый Амстердам на Манхэттене. В 1646 году начались работы по его перестройке, и улица получила название «Канальная улица» по названию канала, который был прорыт от судоходного пролива Ист-Ривер. Сначала вдоль канала построили трехэтажные здания, а к 1660 году перед ними сделали мостовые. Через 4 года город перешел под британское владычество, и новые переселенцы переименовали канал в «брод», от английского слова «брод», то есть «широкий». В честь него назвали и улицу. Во второй половине 17 века уличные торговцы фруктами и овощами так сильно засорили канал, что его оказалось проще засыпать, чем очистить. Увы, в середине 19 века Брод-стрит сильно пострадала из-за пожара, большая часть зданий сгорела. Поэтому те постройки, что есть сейчас, появились уже в течение 20 века. Сейчас на улице расположены штаб-квартиры разных крупных финансовых компаний.
0: Улицы мира.
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королёва, 1D.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. 14 января 1973 года выступление Элвиса Пресли в Гонолулу стало первым в истории концертом, транслировавшимся на 40 стран мира с помощью спутниковой телесвязи. Элвис Пресли.
2: Good luck, chum.

0: спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
3: «Пента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. «Альфа-Банк». Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеют противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый значит выгодный.
8: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Алло, ну, как там с бизнесом?
11: Что? Вы кому звоните?
10: Твоему бизнесу звоню.
11: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
12: Хоромах своих. Аз есмь царь.
13: Каждый в своем доме царь.
12: А царским хоромам царская защита.
13: Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
14: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн, себе и близким, и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юнипи от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Указаны цены на автомобили 2024 выпуска. Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
7: Казань брал, Астрахань брал.
8: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
9: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
7: Красота-то какая, лепота.
10: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел.
18: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
21: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
22: Вы слушаете радио «Мон».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет пасмурно. В утренние часы температура воздуха составит до 17 градусов тепла, днем плюс 23 выше 0. Ветер будет восточного направления до 5 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Ваше время стоит дорого. Хаммер Строй Групп берет под контроль весь сложный ремонт. От инженерных решений до идеальной отделки. Один ответственный подрядчик за результат без компромиссов. Строительство, дизайн, ремонт жилых и коммерческих объектов. Звоните 2-309-0190. Хаммер Строй Групп. Ваше пространство – наш стандарт качества.
10: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
11: Федорыча вызывали?
12: Ремонт, установка сантехники. Быстро и качественно. 311-6111.
11: Федорыч поможет.
12: 311-6111.
13: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
14: Без возрастных ограничений.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Банк Яндекса пообещал не начислять проценты за просрочку кредитных платежей клиентам, которые не смогли провести оплату из-за масштабного сбоя в работе сервиса. Об этом сообщается в приложении банка. В организации также отметили, что часть функции Pay уже работает. Специалисты продолжают восстановление сервиса. Атаки на дата-центры Яндекса начались 8 октября. На фоне этого в работе сервисов компании сторонних ресурсов, чья инфраструктура зависит от мощности дата-центров, начали происходить сбои. Жалобы поступили от пользователей по всей России, а также из Казахстана, Киргизии, Беларуси. В Ростове запланировано отключение электроэнергии в сотнях домов. Об этом сообщает компания «Донэнерго». Так, сегодня с 8 утра до 5 вечера отключили улицы Суворова, Рождественскую, Соборную. Также без электричества остались дома на улицах 30-летия Октября, Задонская, Пескова, Магнитогорская, Заводской, Киргизская, 50-летия РСМ, а также в Садовом товариществе «Стему». Ростовчанин Андрей Осипенко победил в суперфинале чемпионата России по шахматам. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. Суперфинал проходил в Ростове. Как отметил Скрябин, для донской столицы большая честь принимать главное событие шахматной жизни страны. Совсем недавно первый ход в этом суперфинале сделали губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и народный артист России Константин Хабенский. Глава города поблагодарил организаторов за высочайший уровень проведения чемпионата. По его словам, благодаря их усилиям участники увезут с собой не только спортивные трофеи, но и отличное впечатление, добрые воспоминания. С помощью платформы цифрового рубля россияне могут оперативно переводить большие суммы родственникам без комиссии и ограничений по лимитам. Индивидуальные предприниматели при этом могут сократить расходы на прием платежей, а крупные компании на выплату заработной платы. Еще одним преимуществом называют государственные гарантии сохранности средств. Деньги на счете цифрового рубля гарантированы в полном объеме, тогда как для средств на обычных банковских счетах действует система страхования вкладов с лимитом 1 400 000 рублей. По данным Центробанка России, курс доллара 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. В Ростове пасмурно, плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно и 22 градуса тепла. Это все к этой минуте, о развитии событий ровно через час.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Воя». Мы открылись. «Воя» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта оценивает ситуацию на дорогах Ростова-на-Дону в 5 баллов. Движение плотное. На Вавилова постоять придется около 20 минут, а от 56-й армии до Целиноградской улицы. Также на проспекте Михаила Нагибина задержитесь не менее чем на 15 минут. От Нариманова до проспекта Ленина. Проспект Соколова задержит от Лермонтовской до Седова. Стоит Малиновского, от которого Краснодарская, до Портовой, Ворошиловский мост, Побережный до Большой Садовой. Перегружены в этот момент проспект Михаила Нагибина в сторону площади Гагарина и Ворошиловский проспект также к площади Гагарина. Желаем вам хорошего пути.
2: Реклама. Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. Максидом. Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту Максидом в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
3: Чтобы все ваши планы осуществить,
4: вам важно здоровье свое сохранить.
3: У вас впереди много новых побед.
4: Здоровье вам нужно еще на 100 лет.
3: Многопрофильная поликлиника «Глобус» Центра репродукции человека и ЭКО. Консультации гинеколога, терапевта, кардиолога, невропатолога, эндокринолога, аллерголога, иммунолога, генетика, психолога, физиотерапия, плазмаферез, обсерваторная 38. Счастливым может быть только здоровый. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
5: Высота ремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высота ремстрой. Покупайте Технониколь Высота ремстрой.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
8: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
9: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
10: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Это выпуск про кино. В сети появились первые рецензии на сериал «Квест Вижна» от Marvel Studios и Disney+. Премьера шоу на стриминге состоится 14 октября. На данный момент рейтинг сериала на портале Rotten Tomatoes составил 86%, на Metacritic 47 баллов из 100. Большинство авторов хвалят создателей за историю, называют «Квест Вижна» достойным завершением телевизионной трилогии, куда также входит «Ванда Вижн» и «Это все Агата». При этом некоторые рецензенты жалуются на отсутствие оригинальности, отмечая одномерность персонажей и предсказуемые сюжетные линии. Проект повествует о воскресшем Вижне, который маскируется под человека и работает в лондонском пабе. Когда на героя объявляют охоту неизвестные, Вижн отправляется в путешествие по собственному цифровому сознанию. Ему также предстоит встретиться со своим создателем Альдрен. Автором сериала выступил Терри Матос, а несколько серий поставил Винченцо Натали. Квест Вижна будет насчитывать 8 серий. В сети появился дублированный тизер-трейлер фильма «Зверь» от режиссера «Крепкого орешка 2» Ренни Харлина. Премьера в России состоится 4 ноября. Главный герой, президент США в исполнении Сэмюэля Джексона, оказывается заперт в собственном лимузине, который называют «Зверем». Герою предстоит в одиночку противостоять членам вооруженной группировки, собирающейся устроить переворот в стране. В картине также снимался Юэль Кинеман. Критики отнеслись к ленте неоднозначно. 50% на Rotten Tomatoes.

0: кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Ямальская оленина.
2: Мясо без лишнего жира, с чистым вкусом и при этом по-настоящему сытное – редкое сочетание. Но оно существует. Это ямальская оленина. Ямало-Ненецкий автономный округ по праву считается центром северного оленеводства. Здесь сосредоточена почти половина всего поголовья оленей в России. Для коренных народов севера оленина издавна остается основой рациона. Ее ценят не только за питательность, но и за универсальность. Мясо используют в самых разных блюдах. При этом у оленины есть характерные особенности. Она практически не имеет выраженного запаха, обладает мягким, чуть сладковатым вкусом с легкой кислинкой и хорошо держит форму при приготовлении, не разваливается и не уменьшается в объеме так сильно, как другие виды мяса. Сегодня ямальская оленина давно вышла за пределы региона. Наиболее известные мясные консервы из Ноябрьска. Тушеная оленина, приготовленная из чистой мякоти без костей и лишнего жира. Мясо тушат в собственном соку с луком и специями, сохраняя его естественный вкус. Помимо этого на Ямале производят колбасы, снеки и сыровяленую оленину. И эта продукция востребована не только в России, но и за рубежом. Если говорить о свойствах мяса, то оленина действительно выделяется. В ней много белка и сравнительно мало жира. По этому показателю она заметно отличается от более привычных видов мяса, оставаясь при этом сытной и насыщенной по вкусу.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
0: Вы слушаете «Радио Монте».

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
6: ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая, лепота.
9: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
13: Шапка, носки, еще шапка.
14: Мам, я на 2 дня еду.
13: Именно.
15: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
16: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
17: Я Пирелли беру в колесо.ру.
18: Дорогой, а что это ты напеваешь?
17: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
19: О, нам давно нужна зимняя резина.
20: Я Пирелли.
21: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
22: Вы владелец бизнеса.
23: А значит, работаете за...
24: Троих.
25: Четверых.
26: Пятерых не хотите?
22: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
27: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
28: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
29: Капсикам.
28: Маме скрутила шею весной.
29: Капсикам.
28: Плечо поднывает у сына порой.
29: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
28: Капсикам. И боль на удалении.
29: Капсикам. Моя сила в движении.
30: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
31: Покупраздник в Ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в Гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
32: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
33: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: приготовил, бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
3: Теннесси Эрни Форд. «Sixteen Tons».
4: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong.

to the company store.

0: Реклама.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Куда срочно перенести рабочие чаты?
5: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bitrix24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bitrix24. Мессенджер для вашей компании.
6: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
7: Подробнее на сайте bitrix24.ru. 16+.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. АО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации «Комфорт». Чанган CS 75+, в комплектации «Комфорт». Чанган Юниви в комплектации «Люкс». Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
10: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный.
3: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
11: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
12: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
13: We'll be right back.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет пасмурно. В утренние часы температура воздуха составит до 17 градусов тепла, днем плюс 23 выше 0. Ветер будет восточного направления до 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.док.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
2: Застройщик ОАЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
6: Федорыча вызывали?
7: Установка замков любой сложности. 311-61-11.
6: Федорыч поможет.
7: 311-61-11.
8: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
9: Без возрастных ограничений.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 10 утра.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Бесплатный земельный участок могут получить многодетные семьи, герои России. Также на землю могут рассчитывать женщину, достойные звания мать-героиня, героя Советского Союза и полный кавалер Ордена Славы, а также героя труда, заявил депутат Госдумы Александр Аксененко. Он отметил, что единого для всей страны списка условий для получения бесплатного участка нет. Конкретный порядок устанавливает каждый регион. В некоторых из них действуют программы предоставления земли участникам СВО, членам их семей. Участки должны быть обеспечены коммунальной и транспортной инфраструктурой. Плановое отключение холодной воды произойдет в Западном жилом массиве завтра. Отключение связано с производством работ по близким участкам водопровода Малиновского 37Е. Холодной воды не станет в 9 утра завтра, а вернуть обещают в 9 утра 15 октября. Запастись водой нужно ростовчанам, проживающим Малиновского, Благородной, Маршальской, Довато. В Ростовской области количество организаций по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств за год достигло 4000 к октябрю этого года. Это на 11% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В целом по России на 1 октября действует 125,5 тысяч автосервисов. В рейтинге регионов России по количеству автосервисов Ростовская область занимает 5 место. Годом ранее регион также находился на этой позиции. В этом году в тройку лидеров вошли Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Россия планирует увеличить число авиарейсов на Мальдивы к новогодним праздникам. Их количество может вырасти вдвое, почти до 20 в неделю. Добавятся новые перевозчики, сообщили в Министерстве транспорта. По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров Артура Мурадяна, для островного государства это означает увеличение доходов, но не гарантирует пассажирам снижение цен на билеты. Прямой рейс будет обходиться дороже стыковочного. По данным Центробанка России, курс доллара 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. В Ростове пасмурно, плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно и плюс 22. Это все к этой минуте. Мы следим за развитием событий.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
4: Слушайте радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 3 балла. Небольшие затруднения проезда на Вавилово от Радиаторного переулка до Таганрогска простоите около 10 минут, как на Киркизска, Беломорского переулка до Страны Совет. Королёва также задержит от автоцентра до улицы Вавилова, Малиновского от Доватора до Портовой. Займет у вас около 15 минут. Красноармейская стоит от привокзальной площади до Театрального проспекта. Перегруженные Ворошиловский проспект в сторону площади Гагарина и Красноармейская в сторону ЖД вокзала. Желаем вам хорошего пути.
2: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
3: Окошкина. Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200 ровно 8190. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
4: Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про туризм. Срок предварительной продажи билетов на поезда Таврия в Крым обратно снова увеличат до 90 суток. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на перевозчика. Новые правила начнут действовать с 13 октября. До этого билеты можно было купить только за 45 суток до отправления. Изменения коснутся поездов из Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Симферополя и обратно. Компания отмечает, что возвращение прежнего срока позволит пассажирам заранее планировать поездки, в том числе на новогодние праздники. При этом на участке от Керчи вглубь Крыма пассажиров по-прежнему перевозят автобусами. Европейские авиакомпании все чаще продают путешествия-сюрпризы, пишет «Коммерсант». Пассажир выбирает аэропорт вылета, даты и тему отдыха, например, пляж, природу или шопинг. Куда именно он отправится, становится известно после оплаты. Билеты в никуда стоят у разных авиакомпаний от 89 до 109 евро. Чем меньше ограничений задают путешественник, тем ниже цена. Обычно обменять или вернуть билет нельзя. Проверить, нужна ли виза и другие документы для поездки, пассажир должен самостоятельно.

0: на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет пасмурно. В утренние часы температура воздуха составит до 17 градусов тепла, днем плюс 23 выше 0. Ветер будет восточного направления до 5 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
8: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
7: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
8: Королева 1D.
9: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
11: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского 23А.
12: Ваше время стоит дорого. «Хаммер Строй Групп» берет под контроль весь сложный ремонт. От инженерных решений до идеальной отделки. Один ответственный подрядчик за результат без компромиссов. Строительство, дизайн, ремонт жилых и коммерческих объектов. Звоните 2-309-0190. «Хаммер Строй Групп». Ваше пространство – наш стандарт качества.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Автомобиль Bentley, принадлежащий британской королеве Елизавете II, выставят на аукцион. Машину 2016 года выпуска собираются продать за 400-500 тысяч евро. Это около 37-46 миллиона рублей. Торги уже открылись, они проходят онлайн и завершатся 14 октября. Представленный Bentley – один из двух седанов такого типа, созданных специально для британского монарха. В автомобиле специально для нужд королевы установили специальное отделение для сумочки. Оно разместилось на месте центральных подлокотников. Отделку машины из орехового дерева украсили инструктированным королевским гербом, в салоне использовали элитную кожу. На полу авто разместили ковер из шерсти ягненка. Хотя большая часть интерьера сохранилась такой же, как при Елизавете II машине при продаже, уже не будет герба, отделения для сумочки. Их попросили удалить из салона представители королевских конюшен после того, как авто увезли из официальной службы. Автомобиль, окрашенный в сдержанный цвет барнат и грин, использовался королевской семьей до 2019 года. Елизавета II приезжала на нем, к примеру, на столетие Центра правительственной связи и на похороны графини Маунтбеттен. Позднее она пересела на новую модель Bentley Mulsanne. Она прослужила монарху до ее смерти в 2022 году.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
4: Шапка, носки, еще шапка.
5: Мам, я на 2 дня еду.
4: Именно.
6: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
7: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
8: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
9: 18+. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО «Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: Казань брал, Астрахань брал.
12: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
13: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
14: Красота-то какая, лепота.
15: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
16: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
17: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».

0: курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
1: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
2: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». Чак Берри. You never can tell.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Алло, ну, как там с бизнесом?
4: Что? Вы кому звоните?
3: Твоему бизнесу звоню.
4: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Топ покупок месяца.
8: Амода C5. Добавить стиля.
9: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
10: Амода C7. Собрать все взгляды.
11: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
14: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
15: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет пасмурно. В утренние часы температура воздуха составит до 17 градусов тепла, днем плюс 23 выше 0. Ветер будет восточного направления до 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2. Окошкина.
7: Федорыча вызывали?
8: Мастер на час. 311-61-11.
7: Федорыч поможет.
8: 311-61-11.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Высота-Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота-Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота-Римстрой.
2: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
4: Акошкина!
5: Чтобы все ваши планы осуществить,
6: вам важно здоровье свое сохранить.
5: У вас впереди много новых побед.
6: Здоровье вам нужно еще на 100 лет.
5: Многопрофильная поликлиника «Глобус» Центра репродукции человека и ЭКО. Консультации гинеколога, терапевта, кардиолога, невропатолога, эндокринолога, аллерголога, иммунолога, генетика, психолога, физиотерапия, плазмаферез, обсерваторная 38. Счастливым может быть только здоровый. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: А у нас большой матрас.
9: А у вас?
10: А у нас большой комод. Вот.
11: А у нас кровать и кресло, кухня, гардероб совместно, стол и стулья, два дивана, пуф, софа, все идеально.
12: Как мы рады!
13: Как я рад!
14: А помог нам Мебельград!
15: Мебельград, Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
16: Природная вода, серебряная, в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода, серебряная. Производится там, где нет водопровода.
0: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про людей. Британский путешественник Гаррет Бушби вернулся на родину спустя почти 28 лет после начала пешего похода из Чили. За это время он преодолел более 48 тысяч километров, пересек 29 стран. 57-летний Бушби вышел на берег возле Дувра 5 октября, переплыв Ла-Манш. Он пересек залив за 3 дня, проведя в воде около 20 часов. Между этапами заплыва Бушби отдыхал на сопровождающем его судне. Изначально путешественник хотел пройти через служебный тоннель под проливом, но компания Aerotunnel отказала ему в доступе. Бывший десантник отправился из чилийского пункта Арисана 1 ноября 1998 года. Его целью было добраться до родного города Хал, преодолев весь маршрут пешком или вплавь. Бушби рассчитывал закончить путешествие за 12 лет. Из Чили он двинулся на север, прошел через джунгли Дарьянского пробела между Колумбией и Панамой и добрался до Аляски. В 2006 году вместе с французским путешественником Димитри Кифером он пересек Берингов пролив по льду. На Чукотке их задержали за незаконное пересечение границы, но после рассмотрения апелляции суд решил Бушби продолжить путь. Затем путешественник прошел через Сибирь, Монголию, Китай, Туркменистан, Казахстан. Из-за напряженной международной обстановки он решил избежать Ирана и вместо этого переплыть Каспийское море, чтобы попасть в Азербайджан. На этот заплыв у него ушел 31 день. Дальше Бушби направился через Турцию в Европу. Экспедиция затянулась из-за визовых ограничений, потери спонсора во время финансового кризиса и пандемии коронавируса. Во время перерывов Бушби жил в Мексике и приезжал к спонсорам в США. Каждый следующий этап он начинал с той точки, где остановился. Транспорт не помогал ему продвигаться по маршруту. На британском берегу в Бурбе встретили друзья и родные, а также режиссер Вернер Херцог. Он снимает о путешественнике полнометражный документальный фильм «Walk of Life».

0: Особо важные персоны. На радио Монте-Карло. Ярослав Гашек.
1: Склонность к авантюрам далеко не всегда порок. Для писателя она, напротив, может стать прямой дорогой к славе. Ярослав Гашек, автор знаменитых «Похождений бравого солдата Швейка», благодаря своему яркому характеру и неуемному авантюризму, успевал не только писать книги, но и регулярно попадать в полицейские участки. Причем зачастую одно вытекало из другого. Гашека арестовывали за бродяжничество и хулиганство, а он потом описывал это в фельетонах и успешно продавал газетам. За свою жизнь писатель успел поучаствовать в Первой мировой войне, добровольно сдаться в русский плен, а затем даже поработать на большевиков. Неудивительно, что тем для книг у него было более чем достаточно. Однажды Гашек устроился редактором в журнал «Мир животных» и принялся обогащать его статьи своими, мягко говоря, фантастическими открытиями. Богатое воображение писателя подарило читателям загадочного океанического табу-табурана, древнего идиотозавра и муху с 16 крыльями. А его материалы в открытии доисторической проблохи даже перепечатали другие издания. Правда, очень скоро самозванного биолога разоблачили. Но Гашек не был бы собой, если бы на этом остановился. Отец Швейка открыл кинологический институт. Громкое название на самом деле прикрывало торговлю собаками. Да непростую. Писатель ловил дворняг, перекрашивал их и подделывал родословную. Этот бизнес закончился судом, зато попал в роман о бравом солдате Швейке. Перечислить приключения Ярослава Гашека можно бесконечно. Но, судя по его писательским достижениям, все это было не зря.
0: Особо важные персоны. На радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: 13 мая 2008 года в Нью-Йорке, Лас-Вегасе и Нью-Джерси поступила в продажу новая почтовая марка с портретом Синатры. Выпуск марки был приурочен к десятилетию со дня смерти великого певца. На торжественной церемонии по случаю выпуска на Манхэттене присутствовали дети Фрэнка Синатры, его друзья, родственники и почитатели его творчества.
0: Фрэнк Синатра. Fly me to the moon. Fly

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Представьте, жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам. Я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

0: ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
1: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
2: АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
3: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». ООО «Рандеву», город Москва, ОГРН, 114-774-652-74-44.
4: 18+. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный.
2: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
3: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
10: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет облачная температура воздуха до 23 градусов тепла, к вечеру опустится до плюс 18. Завтра в городе малооблачно, днем 26 градусов выше нуля, ветер южный 3 метра в секунду.
2: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ваше время стоит дорого. Хаммер Строй Групп берет под контроль весь сложный ремонт. От инженерных решений до идеальной отделки. Один ответственный подрядчик за результат без компромиссов. Строительство, дизайн, ремонт жилых и коммерческих объектов. Звоните 2-309-0190. Хаммер Строй Групп. Ваше пространство – наш стандарт качества.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Другая версия.
1: На радио Монте-Карло.

наш безупречный вкус в музыке. В Ростове час дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
2: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
3: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
5: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
6: Без возрастных ограничений.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. В сети стали доступны первые кадры боевика «Полиция Майами 85». Ремейк стартует в кинотеатрах 19 мая 2028 года. Главные роли исполнят лауреат «Оскара» Майкл Джордан и Остин Батлер. Они сыграют напарников Тапса и Крокета, выслеживающих крупного наркоторговца во Флориде. Съемки фильма стартовали на прошлой неделе. В картине также снимаются Олден Эренхай, Камила Морона, Джон Легуазома, Уолтон Гокинс, Дэнни Рамирес и другие. Режиссерский пост занял Джозеф Косинский. Сценарий адаптировал Дэн Гилрой. «Полиция Майами» дебютировала в качестве сериала 80-х. В 2006-м выходил полуметражный фильм «Полиция Майами. Отдел нравов» Майклом Мана, Колином Фарреллом и Джейми Хоксом. Prime Video представил дебютный тизер-трейлер «Кровавой секиры», нового исторического шоу, создателем которого выступил Майкл Херст. Проект расскажет о правлении короля Норвегии Эрика по прозвищу «Кровавая секира», жившем в X веке. В сериале снималась Ксавье Малина, Джессика Мэдсон, Леви Миллер, русско-финская актриса Алина Томникова и другие. Все 8 серий «Кровавой секиры» станут доступны на стриминге 20 января. Сериал заранее продлили на второй сезон.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
8: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
9: ПАО .ООО «Банк». Срок акции по 15 декабря 26. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
10: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
11: На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
12: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
13: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
14: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
15: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к

0: Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
4: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
5: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, ОГРН 114-774-652-74-44.
6: 18+. Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
10: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет облачно. Температура воздуха днем до 23 градусов тепла, к вечеру опустится до плюс 18. Завтра в городе малооблачно, днем 26 градусов выше нуля, ветер южный 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Федорыча вызывали?
12: Обивка и утепление любых дверей. 311-61-11.
11: Федорыч поможет.
12: 311-61-11.
13: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Ваше время стоит дорого. «Хаммер Строй Групп» берет под контроль весь сложный ремонт. От инженерных решений до идеальной отделки. Один ответственный подрядчик за результат без компромиссов. Строительство, дизайн, ремонт жилых и коммерческих объектов. Звоните 2-309-0190. «Хаммер Строй Групп». Ваше пространство – наш стандарт качества.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Даже небольшие изменения в режиме сна, физической активности и питания могут быть связаны с увеличением продолжительности жизни почти на 10 лет. К такому выводу пришли ученые. Согласно результатам исследования, сочетание 7-8 часов сна в сутки не менее 40 минут умеренной или интенсивной физической активности в день и сбалансированного питания было связано с увеличением продолжительности жизни на срок до 9,5 лет. Число лет, которые человек может прожить в хорошем состоянии здоровья, так называемая продолжительность здоровой жизни, могло увеличиться на 9,5 лет. При этом для потенциала выигрыша в один год жизни изменения могут быть совсем небольшими. Дополнительно 5 минут сна, 2 минуты физической активности в день и улучшение рациона, например, еще половина чашки овощей ежедневно. Исследователи подчеркивают, что речь идет о статистической связи, а не о доказательстве того, что именно эти изменения гарантированно продлят жизнь на год. Чтобы небольшие улучшения закрепились, эксперты предлагают использовать метод нанизывания привычек. Его суть в том, чтобы привязывать новые действия к тому, которое уже стало частью повседневной рутины. Например, пока заваривается утренний кофе, можно нарезать фрукты или овощи. Во время вечерней прогулки с собакой первые 2 минуты идти быстрее. Перед сном оставлять телефон подальше от кровати, чтобы меньше отвлекаться и раньше заснуть. Формирование устойчивых привычек не столько вопрос силы воли, сколько организации повседневной жизни. На закрепление полезных действий может уйти от 2 до 5 месяцев, поэтому психологи советуют не пытаться изменить все сразу. Лучше дождаться, пока одно действие станет естественным, и только затем добавлять следующее.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. The Beatles.
1: На написание песни «Let it be» Пола Маккартни вдохновил сон, в котором он увидел свою умершую мать по имени Мэри. В тот период группа переживала не самые лучшие времена, и Маккартни постоянно находился в напряжении. Сон, в котором Мэри пообещала сыну, что все наладится, очень успокоил музыканта.
0: The Beatles. Let it be.

0: Реклама.
1: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный.
2: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз. Инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
7: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
8: АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
9: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
10: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман!
11: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
12: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
13: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе правил.

0: Реклама.
1: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерии еще.

0: бесплатно. Бизнесу быть. Точка.банк.
1: ПАО «Точка.ООО.банк.» Срок акции по 15 декабря 2026. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф «Базовая бухгалтерия» 0 на 1 год. Подробности на «Точка.ком» 18+ реклама.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
3: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7 0% наценки. На курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время. Постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
9: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
10: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 120-170-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
11: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет облачно. Температура воздуха днем до 23 градусов тепла, к вечеру опустится до плюс 18. Завтра в городе малооблачно, днем 26 градусов выше нуля, ветер южный 3 метра в секунду.
2: Реклама. Big Auto. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Big Auto. Big Auto.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 3 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. Максидом. Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту Максидом в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: Чтобы все ваши планы осуществить,
3: вам важно здоровье свое сохранить.
2: У вас впереди много новых побед.
3: Здоровье вам нужно еще на 100 лет.
2: Многопрофильная поликлиника «Глобус» Центра репродукции человека и ЭКО. Консультации гинеколога, терапевта, кардиолога, невропатолога, эндокринолога, аллерголога, иммунолога, генетика, психолога, физиотерапия, плазмаферез, обсерваторная 38. Счастливым может быть только здоровый. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
5: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
6: Федорыча вызывали?
7: Быстрое, аварийное вскрытие замков любой сложности. 311-61-11.
6: Федорыч поможет.
7: 311-61-11.
8: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о знаменитостях. На аукционе Sotheby's выставят редкий автопортрет Дэвида Боуи. Музыкант нарисовал его 30 лет назад, в 1996 году, тогда артисту было 49 лет. Он нарисовал автопортрет на бумаге и сделал акцент на своих необычных глазах. У музыканта один зрачок был сильно больше другого. Это результат инцидента, который Боуи пережил в 15 лет. Он подрался с другом Джорджем Андервудом из-за девушки. При этом Боуи и Андервуд не просто помирились, но остались друзьями на всю жизнь. Также на автопортрете остались отпечатки рук музыканта, что делает его особенно ценным. Работа впервые выставляется на аукцион, за нее рассчитывают получить от 46 до 72 тысяч долларов. Торги пройдут 15 октября. В сентябре вышел альбом-компиляция с неизданными песнями артиста. Эти треки были записаны, когда Боуи было всего 18 лет, и он еще даже не взял псевдоним Боуи. Настоящее имя музыканта – Дэвид Роберт Джон. В записи одной из песен принял участие Джимми Пейдж из Led Zeppelin, причем тогда Led Zeppelin еще даже и не существовали. В 2027 году в Лондоне должен открыться музей Дэвида Боуи. Это дом его детства, где будущая рок-звезда жила с 1955 по 1967 год. Дом обещают отреставрировать и привести в оригинальный вид. Когда именно откроется музей, не сообщается, но это должно произойти в конце 2027 года, то есть до открытия нужно подождать еще год с небольшим. 8 января будущего года в мире будут отмечать 80-летие со дня рождения Боуи. По такому случаю готовится целая серия мероприятий, включая небольшую выставку-магазин в зале славы рок-н-ролла. Она будет работать с ноября 2026 по январь 2027 года.

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло. Улица Бурбон.
1: В самом центре Нового Орлеана, во французском квартале, находится одна из старейших улиц города – Бурбон-стрит. Это шумная, веселая улица, которая не спит круглые сутки. Но самое интересное здесь начинается вечером. Десятки кафе и баров активно включаются в жизнь города. Город проектировал королевский инженер Адриан де Паугер в 1721 году. Он назвал все улицы французского квартала в честь разных французских королевских домов. Бурбон-стрит, соответственно, обязана своим именем Дому Бурбонов. Улица Бурбон оставалась жилой до начала 20 века. В 1905 году Жан Галатуар, иммигрант из Франции, выкупил один из ресторанов на Бурбон-стрит и открыл свой именной ресторан «Галатуар», который работает до сих пор. С этого момента на улице стала появляться коммерческая недвижимость, которая постепенно вытеснила жилую. После Второй мировой войны заведения Бурбон-стрит активно посещали военные. В барах и ресторанах можно было встретить танцовщиц с экзотическими выступлениями или посмотреть на красочный бурлеск-шоу. Во второй половине 20 века прокурор Джим Гаррисон упразднил все подобные развлечения. И с начала 70-х годов улица стала превращаться в туристическое место. Сегодня одним из самых ярких событий Нового Орлеана стал знаменитый карнавал «Мардигра». Сотни жителей и туристов выходят на Бурбон-стрит и бросают бусины. Это важная часть празднования, поэтому пластиковыми ожерельями украшают дороги, провода, балконы и деревья, а отдельные бусины продаются на каждом шагу в сувенирных лавочках. Но самое главное — это, конечно, джаз. На Бурбон-стрит его можно услышать повсюду. Уличные музыканты, кафе, бары, рестораны — вся улица буквально пропитана музыкой. Местные особенно любят джаз-клуб «Фрицель». Они говорят, что здесь играют правильный джаз.
0: Улицы мира.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королёва, 1D.
0: Слушайте радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо подмывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: приготовил. Бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
3: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 0+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Вы слушаете

0: Реклама.
1: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
2: ООО.банк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
2: 18+. Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый значит выгодный.
3: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
4: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: До конца суток в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 20 градусов тепла. Завтра синоптики обещают переменную облачность, небольшой дождь и плюс 25 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UCDON». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ1ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина.
8: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
2: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
3: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина.
6: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Ваше время стоит дорого. «Хаммер Строй Групп» берет под контроль весь сложный ремонт. От инженерных решений до идеальной отделки. Один ответственный подрядчик за результат без компромиссов. Строительство, дизайн, ремонт жилых и коммерческих объектов. Звоните 2-309-0190. «Хаммер Строй Групп». Ваше пространство – наш стандарт качества.
8: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк! Смени кровать! В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
9: Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о здоровье. Йогурт может быть хорошим источником белка и кальция, однако сладкие питьевые варианты легко принять за обычный напиток и не заметить, сколько сахара в них содержится, рассказал специалист по снижению веса, нутрициолог Ефим Мигаль. По словам нутрициолога, мюсли часто считают обязательной частью здорового завтрака, однако все зависит от состава. В них могут добавлять сахар, масло и другие калорийные ингредиенты. В магазинах часто встречаются мюсли, в составе которых слишком много сахара и жиров. Тем, кому нужно быстро позавтракать, можно съесть цельнозерновые хлопья и добавить к ним ягоды или немного сиропа. Изюм, курага и финики содержат клетчатку и микроэлементы, но при сушке из фруктов уходит вода, поэтому в 100 граммах сухофруктов калорий больше, чем в 100 граммах свежих фруктов. На ту же массу приходится и больше сахаров, в том числе фруктозы. При избыточном потреблении фруктоза может способствовать накоплению жира в печени, особенно если из-за нее растет общая калорийность рациона, пояснил Мигаль. Стоит следить за количеством съеденных сухофруктов. Даже полезные продукты могут давать лишние калории, если есть их слишком много, подчеркнул нутрициолог. Десерты без сахара на фруктозе тоже не всегда можно отнести к полезным, отметил он. Фруктоза – это тоже сахар, калорий в ней столько же, сколько в обычном сахаре, но перерабатывается она преимущественно в печени. Если регулярно получать много фруктозы и при этом переедать, в печени может накапливаться жир, что повышает риск жировой болезни печени и нарушения обмена веществ.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru и по телефону 810-336.
4: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
5: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман!

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
12: Радио Монте-Карло.
13: I could stay awake just to hear.

0: Монте-Карло.
1: До конца суток в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 20 градусов тепла. Завтра синоптики обещают переменную облачность, небольшой дождь и плюс 25 на термометрах.
2: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий. Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Chubby Checker. Let's twist again.
2: Музыкальная карьера работника продуктового магазина Эрнеста Эванса, позже известного как Chubby Checker, началась с пародии на песню Хэнка Балларда «The Twist». Пародия получилась настолько удачной, что обошла по популярности оригинал. А спустя год Chubby Checker выпустил своеобразное продолжение этой композиции — песню «Let's Twist Again», которая не только принесла исполнителю Грэмми в категории «Лучшая запись в жанре рок-н-ролла», но и превратила танец «Твист» из мимолетного увлечения в один из стандартных стилей.
1: Chubby Checker. «Let's Twist Again».

0: Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Экономика России продемонстрировала рост по итогам прошлого года. По словам председателя Счетной палаты Бориса Ковальчука, валовой внутренний продукт страны увеличился на 1%, сообщает «Известия». В номинальном выражении объем ВВП превысил 214 триллионов рублей. Глава ведомства отметил, что на экономические показатели повлияла высокая ключевая ставка, при этом годовая инфляция существенно снизилась. Финотчет правительства признан полностью достоверным, несмотря на выявление нарушений и недостатков на общую сумму 580 миллиардов рублей. В России планируют запретить дополнительную плату за детский тариф такси. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму до конца текущего года. Об этом на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным заявил министр транспорта Андрей Никитин. В настоящее время профильное ведомство проводит специальный эксперимент по оптимизации стоимости таких поездок. Глава Минтранса назвал завышенные тарифы для пассажиров с детьми болезненной историей и подчеркнул необходимость повышения доступности перевозок. Несмотря на теплую погоду, в Ростове-на-Дону подключение отопления стартует 15 октября. Полный запуск системы займет ориентировочно 2 недели. Об этом стало известно в ходе планерного совещания, на котором обсуждали готовность городской инфраструктуры к зимнему периоду. Приоритет при подаче тепла отдадут социальным объектам, детским садам, школам, больницам. После этого тепло начнут подавать и в жилые дома. В Советском районе с 9 утра завтрашнего дня и до 9 утра 15 октября временно отключат воду. Об этом предупредили в Ростов-Водоканале. Ограничение затронет территорию в границах улиц Малиновского, Благородной, Маршальской и Доватора. Причиной является проведение работ по подключению нового участка водопроводной сети. Все больше российских пенсионеров уезжает зимовать во Вьетнам, пишет «Вечерняя Москва». Среди них жители Москвы, Новосибирска, Иркутска и Тюмени. По оценке эксперта по туризму Николая Мельника, бюджетное жилье в Нячанге можно снять за 15 тысяч рублей в месяц, ну а более комфортный отель примерно за 30 тысяч. Перелет туда-обратно при покупке заранее обойдется в 40-50 тысяч рублей. Питание и другие повседневные расходы оплачиваются отдельно. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на вторник курс доллара составляет 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. В эти минуты в Ростове плюс 21 и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
4: «Темпавто» – официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Вечерний трафик в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты оценивает на 5 баллов. Движение на улицах города плотное. Самый загруженный отрезок – Зоологическая, Змеевский проезд. От входа в зоопарк до моста через железную дорогу скорость потока 4 км в час. Время проезда – около 25 минут. На Малиновского, Всесоюзная от Коммунистического проспекта до Портовой задержитесь на 20 минут. 15 минут простоите на Таганрогской от Стрелковой улицы до Малиновского – и столько же времени потратите на троллейбусной улице от Российской до улицы Страны Советов. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
2: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
4: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
5: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
6: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: слушаете Радио Монте-Карло.
1: Мелодии d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о кино. На YouTube-канале Apple TV опубликовали трейлер фильма «Быть Хьюман», посвященного жизни американской активистки Джудит Хьюман, которая боролась за права людей с инвалидностью. Лента о ней выйдет в зарубежный кинопрокат 6 ноября. Она расскажет, как молодая девушка в 70-х годах добивалась создания безбарьерной среды, обращаясь к политикам и устраивая протестные акции. Она собрала вокруг себя группу единомышленников и в конечном итоге изменила мир. Главную роль в картине исполнила Рут Медли, известная по сериалу «Доктор Кто». В актерский состав вошел также Марк Руффало. Он сыграл чиновника, с которым приходится бороться активиста. Режиссером выступила постановщица Шан Хедер, создательница оскароносной ленты «Кода. Ребенок глухих родителей». В основу «Быть Хьюман» легли мемуары Джудит Хьюман. В них она рассказала о событиях 1977 года, когда более сотни людей с инвалидностью под предводительством Хьюман захватили государственное здание в Сан-Франциско и устроили в нем забастовку длиной в 28 дней. Протестанты сформировали сплоченное сообщество и отказались покидать здание, пока власти не подпишут законопроект. Он обязывал сделать все правительственные помещения доступными для людей в инвалидных креслах. «Быть Хьюман» станет фильмом открытия кинофестиваля в Торонто. На стриминговом сервисе Apple TV картина появится 13 ноября.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Московский грешник. Дореволюционная эпоха обычно представляется чем-то чинным и основательным. Извозчики, купцы, трактиры, самовары. Со стритфудом такая картина, казалось бы, не слишком сочетается. Однако уличная еда существовала и в те времена. И одним из самых ярких ее представителей был так называемый «московский грешник». Несмотря на интригующее название, никакого отношения к грехам блюдо не имело. Грешник – это народное искажение слова «гречневик», то есть изделие из густой гречневой каши. Кашу варили почти до плотности теста, укладывали в специальные глиняные формочки, давали застыть, а затем обжаривали со всех сторон до золотистой корочки. Получался плотный столбик или конус с аппетитной хрустящей оболочкой и мягкой серединой. В постные дни его жарили на растительном масле. В обычные могли добавить яйца или сливочное масло. Блюдо было дешевым и сытным, а потому особенно популярным у небогатых горожан. Грешники продавали прямо с лотков, горячими, разрезанными вдоль и политыми маслом. В воспоминаниях о старой Москве такие уличные угощения встречаются регулярно. Например, писатель Иван Белоусов описывал, как торговец разрезал гречневик и поливал его маслом из бутылки через гусиное перо. А у Ивана Шмелева в «Лете Господнем» герои после службы покупают постных грешников с конопляным маслом, хрустящих снаружи и теплых внутри. Популярность блюда во многом объяснялась и самой гречкой. Эта крупа издавна занимала особое место в русской кухне. Питательная, богатая белком и минералами, она могла заменять мясо в пост и при этом оставалась доступной. Не случайно гречневые блюда были распространены во всех слоях общества, от крестьянских изб до городских домов. Увы, после революции грешники исчезли вместе с дореволюционной уличной торговлей, уступив место другим форматам городской еды. Сегодня о них вспоминают разве что историки кухни и любители гастрономических реконструкций.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королёва 1Б.
1: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей с 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Куда срочно перенести рабочие чаты?
8: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
9: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
10: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
14: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Покупраздник в Ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в Гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
7: Шапка, носки, еще шапка.
8: Мам, я на 2 дня еду.
7: Именно.
9: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
10: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
17: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков.

0: Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Вы слушаете...

0: погода на радио Монте-Карло.
1: До конца суток в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно. Восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 20 градусов тепла. Завтра синоптики обещают переменную облачность, небольшой дождь и плюс 25 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте на.дон.рф. 214-ФЗ.
4: Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
11: Окошкина. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
13: Федорыча вызывали?
14: Ремонт металлопластиковых окон и дверей. 311-61-11.
13: Федорыч поможет.
14: 311-61-11.
15: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
16: Без возрастных ограничений.
17: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 6 часов вечера.
2: Новости.
3: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Россия продолжит поставки нефти на мировые рынки. Как сообщает Росбалт, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул конкурентоспособность отечественных нефтепродуктов, которые останутся доступными для глобальных покупателей. Заявление прозвучало на фоне недовольства Евросоюза решением США разрешить импорт российского дизтоплива до весны следующего года. По мнению евродипломата, такое ослабление санкций принесет Москве дополнительные расходы. Большинство функций умного дома с Алисой восстановили. Об этом Коммерсанту сообщили в Яндексе. Пользователи снова могут управлять освещением, регулировать температуру и пользоваться и камерой. Некоторые ограничения сохраняются, статус колонок могут обновляться с задержкой, а облачные сценарии запускаться с опозданием или не срабатывать. История событий и показаний датчиков пока недоступна. Напомню, перебои начались 9 октября после атаки беспилотников на дата-центре компании. 14 октября по 28 февраля в Ростове на улицах Малюгина, Стальского и Вересаева ограничат движение из-за производства работ на подземных коммуникациях. Об этом сообщили в Дептрансе. Кроме того, на улице Стальского ограничат движение транспорта вдоль строения номер 16, а на улице Вересаева в створе строения номер 99. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за период с 5 по 11 октября уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ростовской области не превысил пороговых значений. Как уточнили в ведомстве, в структуре циркулирующих вирусов сейчас преобладают негриппозные респираторные агенты, среди них аденовирус, парагрипп, риновирус, коронавирус, боковирус. При этом зафиксированы лишь единичные случаи гриппа. Специалисты Роспотребнадзора советуют пройти вакцинацию до начала возможного эпидемического подъема. В ведомстве также напомнили о различиях в течениях болезни. Несмотря на схожие начальные симптомы, температура, слабость, насморк, кашель, грипп зачастую протекает тяжелее и способен провоцировать серьезные осложнения, в том числе бронхит, пневмонию, отит и синусит. Россияне стали реже путешествовать. По данным аналитиков, минувшим летом количество купленных туристических услуг на одного путешественника сократилось на 2,5%, а гостиничных – на 3%. При этом расходы продолжают расти из-за подорожания билетов и других услуг. Средняя стоимость авиабилета летом достигла 22 тысяч рублей. Это на 11,5% больше, чем годом ранее. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на вторник курс доллара составляет 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. В Ростове сейчас плюс 21 и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
4: Спонсор программы — группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
5: «Темпавто» — официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» — это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр, квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
1: Вы слушаете

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: К 19 часу ситуацию на дорогах Ростова-на-Дону Яндекс.Карты оценивает на 7 баллов. В городе серьезные пробки. Труднее всего сейчас проехать по Таганрогской, А-280 от проспекта Горшкова до СНТ «Факел». Здесь скорость потока 5 км в час, ну а время проезда около 35 минут. На проспекте Ленина от автомобильного переулка до площади Народного ополчения задержитесь на 25 минут. 20 минут потеряете на Текучевском мосту, лесопарк от улицы Муравьева до Мадаяна, и столько же времени потратите на Вятской от Щербакова до Днепровского переулка. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
2: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
4: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Города 863.
6: ООО «Топол Экодон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
9: Окошкина!
10: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о знаменитостях. Куртку из культового клипа Майкла Джексона «Триллер» выставят на аукцион. Торги пройдут с 7 по 9 декабря в Абу-Даби. Кроме куртки, также будут выставлены еще 4 предмета одежды, принадлежавшие Джексону. Один из них – лоферы из того же клипа «Триллер». Также на аукционе можно будет приобрести перчатку Джексона и другие его лоферы, в которых он танцевал на телешоу «Мадонн 25». Именно там артист впервые продемонстрировал легендарную лунную походку. Перчатку Джексона рассчитывают продать от 600 до 800 тысяч долларов, лоферы с Мадонн 25 за 60-80 тысяч долларов. Обувь из «Триллера» оценили чуть дешевле. Стоимость куртки не называется, но еще в 2018 году ее продали на том же аукционе почти за 300 тысяч долларов, а в 2024 году ее оценивали почти в полмиллиона. В апреле вышел байопик Майкла Джексона «Майкл». Его много критиковали, но фильм показал невероятные результаты в прокате. Он собрал более 1 миллиарда долларов, что делает его самым успешным байопиком в истории. Причем не только музыкальным, а вообще. «Майкл» обогнал даже «Оппенгеймера». Уже начались съемки сиквела. Ожидается, что вторая часть «Майкла» выйдет в конце 2027 или в начале 2028 года. После выхода байопика песни Майкла Джексона, которые и так хорошо стримились, взлетели на вершины чартов. Даже сейчас, спустя полгода после премьеры Майкла, «Билли Джин» входит в топ-30 мирового Spotify, а альбом «Триллер» занимает 19-ю строчку Billboard 200, выше большинства новых релизов.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло. Мэрион Дэвис.
1: Трудно сказать, чем больше известна американская актриса Мэрион Дэвис. Своими ролями в эпоху немого кино или отношениями с газетным магнатом Уильямом Рэндольфом Херстом. Свою карьеру Дэвис начала в 1916 году. Тогда ей было 19 лет. Она мечтала быть танцовщицей и певицей, но из-за заикания хорошенькой блондинки доставались лишь танцевальные номера, и об известности и богатстве она не знала ровным счетом ничего. Однажды на шоу пришел хорошо одетый мужчина средних лет, который, не отрываясь, смотрел на Мэрион, а после спектакля прислал ей в подарок золотые часы, букет и приглашение на ужин. Так началась история любви Мэрион Дэвис и Уильяма Рэндольфа Херста длиной в 35 лет. В 1919 году Херст основал кинокомпанию Cosmopolitan Productions и начал делать из возлюбленной кинозвезду. Мэрион снялась в 29 немых фильмах. Однако в 30-е годы прошлого века Дэвис практически исчезла с экранов. Наступила эпоха звукового кино, в котором с ее заиканием делать было нечего. Впрочем, в ее фильмографии все же значится и некоторое количество звуковых фильмов. С началом Великой депрессии начала рушиться издательская империя Херста. Спасти любимого смогла только Дэвис. Она заложила все свои драгоценности, и вырученные деньги помогли Херсту сохранить самые ценные медиа-активы. Когда в 1951 году 88-летнего Уильяма Херста не стало, Мэриан через несколько недель вышла замуж за капитана Горацио Брауна, как две капли воды, похожего на Херста. Этот брак Мэрион не был счастливым, но она так и не смогла расстаться со своим капитаном. Дэвис нашла утешение в помощи другим. Актриса посвятила себя благотворительности, жертвуя огромные суммы детским больницам и фондам.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерьер».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерьер». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерьер». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Великий джазовый трубач Луи Армстронг начал заниматься музыкой только благодаря случаю. Из-за глупой выходки, когда Луи ради баловства выстрелил из пистолета на улице, его задержали и отправили в негритянский приют для беспризорных детей. В колонии был духовой оркестр, куда и записался юный Луи и начал осваивать альтгорн. Армстронг часто говорил, что если бы не этот арест, не стать ему великим музыкантом.
0: Луи Армстронг.
2: Go down, Moses.
3: Go down.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: До конца суток в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 20 градусов тепла. Завтра синоптики обещают переменную облачность, небольшой дождь и плюс 25 на термометрах.
2: Реклама. Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
4: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
5: Ваше время стоит дорого. «Хаммер Строй Групп» берет под контроль весь сложный ремонт. От инженерных решений до идеальной отделки. Один ответственный подрядчик за результат без компромиссов. Строительство, дизайн, ремонт жилых и коммерческих объектов. Звоните 2-309-0190. «Хаммер Строй Групп». Ваше пространство – наш стандарт качества.
6: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
7: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
8: Без возрастных ограничений.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 7 часов вечера.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и топливным компаниям оперативно реагировать на колебания и необоснованный рост цен на бензин и дизель. На совещании также обсудили объемы производства и потребления нефтепродуктов и снабжение регионов топливом. Дополнительные меры должны помочь поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке, передает «Известия». Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что в 35 регионах страны заключили 93 соглашения с независимыми операторами АЗС. Главная цель – сдерживать рост цен на топливо. Фонд национального благосостояния может существенно пополниться по итогам текущего года. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По оценкам ведомства, в фонд удастся направить около 1 триллиона рублей. Глава Минфина пояснил, что позитивный прогноз связан со стабильно высокими ценами на мировых рынках энергоресурсов, которые во второй половине года превысили плановые ожидания. Дополнительному наполнению фонда также способствует общее перевыполнение доходов федерального бюджета. Специалисты Роспотребнадзора возьмут пробы воздуха на месте пожара в Аксае, информируют местные власти. Сейчас пожарные расчеты борются с пожаром на территории предприятия «Аксай-Кардан-Деталь», где загорелись пластиковые изделия. По состоянию на 17 часов площадь пожара увеличилась и составила 9000 квадратных метров. Дорожные инспекторы выявили суммарно 321 нарушение правил дорожного движения в Ростовской области с 10 по 11 октября. Об этом сообщает региональное управление ГАИ. Основная масса нарушений совершена водителями мототранспорта – 229. 39 единиц мототехники отправили на спецстоянку. 9 раз водители садились за руль в состоянии алкогольного опьянения, 13 раз управляли транспортным средством без регистрации и 70 раз водили без прав. Подобные рейды продолжатся в Ростове и области на постоянной основе. Треть россиян готовы поручить искусственному интеллекту рутинные задачи на работе и дома. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование. Чаще всего опрошенные хотят делегировать поиск файлов и данных, напоминания о личных делах и сортировку переписки. Если нейросети освободят им время, половина потратит его на отдых, 30% на близких, остальные на хобби. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центра Банка России, на вторник курс доллара составляет 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. В эти минуты в Ростове плюс 18 облачно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы – группа компаний «Темп-Авто», ООО «Автомол».
4: «Темп-Авто» – официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Воя» — это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темп-Авто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На все те же 7 баллов оценивает вечерний трафик в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты. К этой минуте в городе серьезные пробки. Самый загруженный отрезок – Таганрогская, А-280 от проспекта Горшкова до СНТ «Факел». Скорость потока 4 км в час, время проезда около 45 минут. 25 минут потратите на преодоление Красноармейской от Университетского переулка до Халтуринского. На Буденновском от Красноармейской до Целиноградской задержитесь на 20 минут. И столько же времени потратите на Малиновского от моста через железную дорогу до Таганрогской улицы. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка 3110.
2: Застройщик ОАЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
7: Окошкина! Чтобы все ваши планы осуществить,
8: вам важно здоровье свое сохранить.
7: У вас впереди много новых побед.
8: Здоровье вам нужно еще на 100 лет.
7: Многопрофильная поликлиника «Глобус». Центр репродукции человека и ЭКО. Консультации гинеколога, терапевта, кардиолога, невропатолога, эндокринолога, аллерголога, иммунолога, генетика, психолога, физиотерапия, плазмаферез, обсерваторная 38. Счастливым может быть только здоровый. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о туризме. Туристы ввели моду на лорд-триппинг, поездки к местам, известным благодаря странным мифам и байкам. Тренд возник благодаря зумерам, уставшим от открыточных достопримечательностей. Если верить зарубежным аналитикам, многие представители поколения Z предпочтут шуточную погоню за Йети обычным обзорным экскурсиям. Любители подобных путешествий едут в новые места, обычно не очень популярные, ради знакомства с местным фольклором и охоты за городскими легендами или другими самобытными историями. Эксперты приводят в пример городок Пойнт-Плезант в американском штате Западная Вирджиния. По их словам, место прославилось среди охотников за историями благодаря страшилкам о человеке-мотыльке. Легенда гласит, что в 60-х годах прошлого века местные жители несколько раз сообщали о встрече с существом, похожим на человека с крыльями насекомого. Сейчас в Пойнт-Плезант есть музей человека-мотылька, там проводится тематический фестиваль. Почему аналитики уверены, что зумерам нравится поиск крайне нишевых мест? По их данным свежего исследования, 90% опрошенных представителей поколения Z считают небольшие, не самые очевидные города привлекательным направлением для осенней поездки. А почти половина уже бронировали такой тур. Конечно, появление тренда связано и с другой, более практичной причиной. Посетить малоизвестный город обычно дешевле, чем поехать в раскрученную туристическую локацию. Молодые авантюристы ограничены в средствах и, к тому же, с радостью исследуют места, в которых их ждут остросюжетные приключения. Так появится коллекция историй для долгих зимних вечеров с внуками.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2% 950 мл 89 рублей с 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам, я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
10: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
11: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
12: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
16: Алло, ну, как там с бизнесом?
17: Что? Вы кому звоните?
16: Твоему бизнесу звоню.
17: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
18: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, качестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
19: У меня дело выгорело.
20: И сам я выгорел.
21: Это не дело.
22: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
23: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
24: Радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: До конца суток в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 20 градусов тепла. Завтра синоптики обещают переменную облачность, небольшой дождь и плюс 25 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UCDON». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ1ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-870-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
10: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: Федорыча вызывали?
12: Ремонт и сборка мебели. 311-61-11.
11: Федорыч поможет.
12: 311-61-11.
13: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
14: Без возрастных ограничений.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Радіо Монте-Карло. Ваш безупречний вкус в музыке. В Ростове 8 часов вечера. Вы слушаете Радіо Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о здоровье. Терапевт Джина Азарелла предупредила об опасности слишком долгого сна в выходные. Она объяснила, что привычка вставать в субботу и в воскресенье на несколько часов позже, чем в рабочие дни, увеличивает риск ожирения и депрессии, а также провоцирует нестабильное настроение. Чтобы избежать негативного воздействия от изменения графика сна по выходным, врач посоветовала вставать в субботу и в воскресенье максимум на 1,5 часа позже, чем в будни. По ее словам, тем, кто будет испытывать сонливость, лучше недолго поспать днем, чем сильно сдвигать время утреннего пробуждения. Кроме того, Азарелла посоветовала каждый день утром на 30 минут включать яркий свет. Доктор заверила, что уже через 2-4 недели соблюдения такого режима человек почувствует прилив сил. Ну а через 3-6 месяцев, если придерживаться строгого режима дня, начнутся значительные улучшения обмена веществ, добавила врач. И еще немного о сне. Сомнолог Элли Хейер подсказала безопасный способ научиться ложиться спать на час позже. По ее словам, чтобы сдвинуть свои циркадные ритмы без вреда для здоровья, можно начать ложиться в постель на 15 минут позднее обычного и в течение нескольких недель увеличивать время отхода ко сну. Такая постепенная корректировка поможет выровнять ваши циркадные ритмы, что является важным фактором для обеспечения полноценного сна. Кроме того, сомнолог порекомендовала сдвинуть время ужина, поскольку часы работы кишечника также играют важную роль в процессе регулирования сна. Ну и, наконец, она посоветовала больше гулять на свежем воздухе в светлое время суток и особенно утром. Оставаясь активным в течение всего дня и подвергая себя воздействию естественного света по утрам, вы можете регулировать свои внутренние часы и тем самым облегчите засыпание ночью.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Вкусвилл приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-0253671. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить. С каким Чанган стартуете вы? Чанган. Инжиниринг эмоций.
11: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS 75+ в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на чанган.авто.ру. Предложение ограничено.
12: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый – значит выгодный.
13: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Дальняя лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
14: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
15: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
14: Обслуживаться у вас можно?
15: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляют ЛК «Евразия Автофинанс».
16: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS 75+. В комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
5: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
11: 18+. Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
12: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк 300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» Ora Way. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
13: Вы слушаете радио «Монт».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: До конца суток в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 20 градусов тепла. Завтра синоптики обещают переменную облачность, небольшой дождь и плюс 25 на термометрах.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Режиссер сериала по роману Кэрри Стивена Кинга Майк Фленеган пригласил американских школьников помочь ему в работе над сценарием. Он попросил подростков поделиться своими мыслями о травле, школьных буднях и страхах. Кэрри рассказывает о старшекласснице Кэрри Уайт, которая после смерти отца впервые выходит в большой мир за пределами дома. В школе она сталкивается с травлей, которая быстро распространяется в соцсетях и превращается в публичный скандал. Параллельно у девушки начинают проявляться телекинетические способности. Премьера сериала состоялась 7 октября. Стивен Кинг назвал его гениальным и отдельно отметил, как в нем хорошо показано влияние соцсетей. Роман Кэрри впервые экранизировали в 1976 году. Фильм Брайана Де Пальмы «Сиси Спейсик» в главной роли стал одной из самых известных адаптаций произведений Кинга. После этого появились сиквел, телефильм и ремейк 2013 года с Хлоей Грейс Морец. Версия Фленегана станет первой многосерийной экранизацией романа. Документальный сериал с ранее не публиковавшимися аудиозаписями «Принцессы Дианы» выйдет на Prime Video. Стриминговый сервис приобрел права на показ сериала в Великобритании и Ирландии под названием «Диана и ее тайные признания». В основу проекта легли 5 часов ранее не публиковавшихся секретных аудиозаписей, которые Диана тайно сделала на личный диктофон в 1991 году во время бесед со своим близким другом Джеймсом Колдхерстом. Эти записи были использованы в нашумевшей книге Эндрю Мортона 1992 года «Диана и ее подлинная история». Зрители узнают, что Диана рассказывала о своих отношениях с бывшим мужем, ныне королем Карлом III, его супругой королевой Камиллой и принцем Эндрю, а также делилась мыслями о своих сыновьях и семье. Рассказывая о сериале, Кэрин Бейерфилд из Love Monday TV сообщила, что команда продюсеров, возглавляемая женщинами, хотела изменить представление о Диане спустя почти 3 десятилетия после ее смерти.

0: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юни от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
10: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. О, «Рандеву», город Москва. УГРН 114-774-652-74-44.
12: 18+.
13: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
16: Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: В Сбербанк онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
3: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман!

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Маркетплейс ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и тёплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land – твой выбор, твой характер.
6: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный.
7: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
8: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
9: Джули Лондон. Fly me to the moon.
10: Популярная американская певица середины прошлого века Джули Лондон родилась в семье актеров и с детства привыкла выходить на сцену. В 18 лет девушка впервые снялась в кино, после чего сразу получила еще два предложения сыграть в фильмах. Успешное начало актерской карьеры Джули помогло музыкальным продюсерам разглядеть в ней еще и замечательную певицу с низким и необыкновенно чувственным голосом. В 1955 году Лондон впервые выступила в одном из клубов Лос-Анджелеса, а за следующие 45 лет записала 32 полноценных альбома, трижды став лучшей вокалисткой по версии журнала Billboard.
9: Джули Лондон. Fly me to the moon.

0: Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение «Озон Банка». Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
4: Voya Taishan. Флагманский 6-местный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 км пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
5: АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
6: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полиса ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
7: Монте-Карло. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Едем на новом Tenet T9. Обсудим условия.
3: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
4: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
2: Принимается. Тогда с меня маршрут.
5: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Tenet T9. Пространство для главного. От 3 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
6: Цена действительно на комплектацию Prime.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
9: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений.
10: Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок.
9: Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
11: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк, смени кровать. В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Море, вино, белый мыс. В Геленджике открылся винный город. Музей вина, дегустации, рестораны, кинотеатр, кинотеатр. Крупнейшие коллекции российских вин на одной территории. Это место, где бокал всегда наполовину полон. Ждем вас в Геленджике. Туристическая 25. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. 18+.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
0: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений.
4: Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира. Узнаем будущее, послушаем гонконгскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок.
3: Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
11: The Mamas and the Papas.
12: Песня «Dream a Little Dream of Me» была написана в 1931 году композитором Фабианом Андре и автором слов Гусом Каном. По словам Кана, современная ему молодежь разучилась выражать чувства словами, поэтому он считал своим долгом помочь им, создавая простые и при этом трогательные песни.
11: «The Mamas and the Papas. Dream a Little Dream».

0: Реклама.
1: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений.
2: Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество.

0: Реклама.
1: Море, вино, белый мыс. В Геленджике открылся винный город. Музей вина, дегустации, рестораны, кинотеатр и инотека с крупнейшей коллекцией российских вин на одной территории. Это место, где бокал всегда наполовину полон. Ждем вас в Геленджике. Туристическая 25. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. 18+.
2: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер 261-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Море, вино, белый мыс. В Геленджике открылся винный город. Музей вина, дегустации, рестораны, кинотеатр и инотека с крупнейшей коллекцией российских вин на одной территории. Это место, где бокал всегда наполовину полон. Ждем вас в Геленджике. Туристическая 25. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. 18+.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений.
2: Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок.
1: Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
3: Радио Монте-Карло представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия – спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. 3 дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.
1: Радио Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-261-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: Композиция «Sous le ciel de Paris» была написана для одноименного фильма Жюльена Дювивье. В картине показывается один день из жизни нескольких парижан, чьи судьбы в какой-то момент пересекаются. Песня стала необычайно популярной и получила мировую известность благодаря таким исполнителям, как Ив Монтан, Эдит Пиаф, Жюльетта Греко, Жаклин Франсуа.
0: Ив Монтан. «Sous le ciel de Paris».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рой Орбисон. Композиция «Oh, Pretty Woman» стала одной из самых успешных работ американского музыканта Роя Орбисона. Правда, большая часть лавров досталась песне уже после смерти ее автора и исполнителя. В 1991 году Орбисон посмертно удостоился Грэмми в номинации «Лучшее мужское вокальное поп-исполнение», а в 2004 году «Oh, Pretty Woman» попала в список 500 величайших песен всех времен, опубликованный журналом «Rolling Stone». Рой Орбисон, «Pretty Woman».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.